города и Елены. Он и в нашей башнице. Jednom, sigurno, u onoj večnosti našoj.